Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

КУФМ. КУФМ. На 107.9 FM.

0: лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое.

радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и Институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель – оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада Кабмину уже дано, но это не единственная мера. Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей праворулек. Этим займутся Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И в завершении выпуска социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении газеты «Ру». Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты, так ответили 43% респондентов. На втором месте театр, спектакли и постановки – 16%. Еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников, таких 33%. В интернете и онлайн-поиске 17%, еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио.
0: Радио УФМ.
1: Радио УФМ.

0: 107.9 FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
7: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Дорожные новости.
1: Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автовладельцы смогут вернуть деньги за полис ОСАГО, если купили его ошибочно или передумали до начала действия договора. Новые правила, разработанные Центробанком, сейчас проходят обсуждение. При оформлении страховки покупатель может ошибиться при заполнении данных или уже после покупки найти более выгодное предложение от другой компании. Раньше в подобных случаях людям часто отказывали в возврате. Теперь Центробанк предлагает сделать право отказаться от купленной страховки обязательным. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. По данным консалтингового агентства Frank Arjim, в апреле кредиты на новые автомобили выдавали в среднем под 9,7%. Для сравнения, в октябре 2024 показатель был на уровне 17%. По подержанным машинам ставки выше. Сейчас около 21%. На пике средние цифры достигали 27%. А по рисковым категориям населения без официальной работы с высокой зарплатой еще больше. Таможня усилила контроль за автомобилями, которые ввозят с регистрации на физлица. Во Владивостокском отделении рассказали, что сейчас внимательно сверяют паспортные и другие данные покупателей в документах. Если покупаете машину из Японии, Кореи или Китая самостоятельно и ввозите для себя, проблем быть не должно. Если же сделку ведет фирма, а документы для экономии на растаможке оформляются на подставное лицо, могут быть проблемы. Вплоть до уголовного наказания, если следствие посчитает покупателя участником преступной схемы. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодильных

0: перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, сильный ветер в этот день переменчивый погоде летом. По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 мая, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя. Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов и замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края Роман Саев провели рабочую встречу. Она прошла прямо на территории будущего общественного пространства «Усть-Лабинская миля». Главные темы – как идет строительство объекта, соблюдаются ли сроки поставки и монтажа малых архитектурных форм. Отдельное внимание условиям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Именно благодаря победе в этом конкурсе Усть-Лабинская миля получила финансирование на 2026 год. Чиновники проверили, соответствуют ли работы и целям краевого проекта формирования комфортной городской среды. Юность и мудрость вместе делают мир лучше. Как студенты Усть-Лабинского колледжа поздравили ветеранов. В преддверии Дня детских общественных объединений активисты движения первых из местного колледжа пришли в совет ветеранов Усть-Лабинского района. Повод – праздник, но главная цель оказалась глубже. Студенты поздравили представителей старшего поколения и поблагодарили их за мудрость и преданность делу. Организаторы назвали эту встречу настоящим символом связи поколений. Она показала, ценности взаимопомощи и желание менять мир к лучшему по-прежнему объединяют и активную молодежь, и опытных наставников. В школе номер 7 Усть-Лабинска прошел урок безопасности. Тема «Уступи дорогу поездам». Ребятам напомнили, железная дорога – зона повышенной опасности. Начальник участка Александр Коровин объяснил школьникам, почему зацепинг смертелен и как правильно переходить пути. Всего несколько простых шагов, и вы в безопасности. Встреча прошла в теплой атмосфере, ученики задавали много вопросов. Главный совет от организаторов – берегите себя и своих близких. В Усть-Лабинском районе стартует необычный проект. Фонд «Вольное дело Юг» запускает паспорт туриста. Зачем он нужен и что дает? Это не просто красивый блокнотик. Паспорт туриста – ваш личный дневник путешествий по Усть-Лабинскому району и одновременно стильный гид. Чтобы превратить обычную экскурсию в квест, приезжайте в Александровскую крепость. Вы можете приезжать по главным местам в Усть-Лабинском районе и вместо обычного билета получать фирменный штамп в паспорте. Чем больше печатей соберете, тем ближе вы к почетному званию «Главный исследователь Усть-Лабинского района». Организаторы называют это целой экосистемой с VIP-пропуском для гостей. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Лучшее на лучшем. УФМ. Усть-Лабинск-ФМ. На 107.9 FM.

0: реклама на UFM.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
6: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Слабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Слабинского района.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: «Доктор Дент», Усть-Слабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look».

северный ветер в этот день в переменчивой погоде летом. По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 мая, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 23 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, геомагнитное поле спокойное.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить интернет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать от ниже воздуха.

0: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Президент Владимир Путин встретился с выпускниками кадровой программы «Время героев». Проект помогает ветеранам СВО реализовать себя в государственной и общественной деятельности, сообщили в Министерстве труда и соцразвития Краснодарского края по итогам встречи. Более 70 выпускников программы уже занимают ключевые позиции в различных сферах, среди них представители Краснодарского края Сергей Крившенко и Дмитрий Сидоренко. Сергей Крившенко – ветеран с военным стажем, более 30 лет, участник СВО, удостоенный государственных наград. С октября прошлого года он назначен заместителем министра образования и науки Краснодарского края по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Дмитрий Сидоренко – уроженец Кубани с большим боевым опытом с мая этого года. Он занимает должность заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 11 обращений от жителей Усть-Лабинского района. Среди основных вопросов – ремонт дорог, отсутствие уличного освещения, обрезка деревьев, ремонт крыши многоквартирного дома и проблемы медицинского обслуживания. По ряду обращений жителям были даны необходимые разъяснения. Остальные вопросы взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. В минувшую субботу в Усть-Лабинске состоялось знаменательное событие – запуск нового общегородского проекта «5 верст». Это регулярные бесплатные еженедельные забеги или прогулки на 5 километров, которые проводятся силами волонтеров. Депутат Усть-Лабинского городского поселения Константин Шеремет лично принял участие в старте, выразив свою поддержку инициативе, направленной на популяризацию здорового образа жизни и объединение горожан. Проект «5 верст» – это отличная возможность для всех желающих активно провести время на свежем воздухе, улучшить физическую форму и найти единомышленников. На итоговом совещании, посвященном завершению учебного года, собралось множество активных и талантливых представителей образовательной сферы. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева подвела итоги своей работы, представив ключевые достижения и поделившись ценными наработками. Мероприятие продолжилось докладом представителей муниципального координатора, где подробно было рассказано о тех направлениях, что показали наибольшую эффективность в уходящем году, и подведены итоги всех проектов, успешно запущенных в этом учебном году. Это позволило оценить общую картину прогресса и определить дальнейшие векторы развития. С сегодняшнего дня и по 31 мая в Краснодарском крае пройдет неделя, приуроченная к Всемирному дню без табака в медицинских учреждениях региона. Запланированы лекции, онлайн-занятия и другие мероприятия. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Кубани, акция направлена на повышение информированности о вреде курения и важности профилактики табакокурения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: На УФМ.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8 918 111 73 76.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: у Славинска ФМ на 107.9.
1: Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.

0: Слышь, ты че?
1: Реклама на УФМ.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: важных слово одно, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов и замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края Роман Саев провели рабочую встречу. Она прошла прямо на территории будущего общественного пространства «Усть-Лабинская миля». Главные темы – как идет строительство объекта, соблюдаются ли сроки поставки и монтажа малых архитектурных форм. Отдельное внимание условиям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Именно благодаря победе в этом конкурсе Усть-Лабинская миля получила финансирование на 2026 год. Чиновники проверили, соответствуют ли работы целям краевого проекта формирования комфортной городской среды. Юность и мудрость вместе делают мир лучше. Как студенты Усть-Лабинского колледжа поздравили ветеранов. В преддверии Дня детских общественных объединений активисты движения первых из местного колледжа пришли в Совет ветеранов Усть-Лабинского района. Повод – праздник, но главная цель оказалась глубже. Студенты поздравили представителей старшего поколения и поблагодарили их за мудрость и преданность делу. Организаторы назвали эту встречу настоящим символом связи поколений. Она показала, ценности взаимопомощи и желание менять мир к лучшему по-прежнему и объединяют и активную молодежь, и опытных наставников. В школе номер 7 Усть-Лабинска прошел урок безопасности. Тема «Уступи дорогу поездам». Ребятам напомнили, железная дорога – зона повышенной опасности. Начальник участка Александр Коровин объяснил школьникам, почему зацепинг смертелен и как правильно переходить пути. Всего несколько простых шагов, и вы в безопасности. Встреча прошла в теплой атмосфере, ученики задавали много вопросов. Главный совет от организаторов – берегите себя и своих близких. В Усть-Лабинском районе стартует необычный проект. Фонд «Вольное дело Юг» запускает паспорт туриста. Зачем он нужен и что дает? Это не просто красивый блокнотик. Паспорт туриста – ваш личный дневник путешествий по Усть-Лабинскому району и одновременно стильный гид. Чтобы превратить обычную экскурсию в квест, приезжайте в Александровскую крепость. Вы можете приезжать по главным местам в Усть-Лабинском районе и вместо обычного билета получать фирменный штамп в паспорте. Чем больше печатей соберете, тем ближе вы к почетному званию «Главный исследователь Усть-Лабинского района». Организаторы называют это целой экосистемой с VIP-пропуском для гостей. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
6: Бешеный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я. Все в этом мире изменчиво.

0: Реклама на УФМ.
1: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет.

0: Фактически, солярисы сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 99FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Президент Владимир Путин встретился с выпускниками кадровой программы «Время героев». Проект помогает ветеранам СВО реализовать себя в государственной и общественной деятельности, сообщили в Министерстве труда и соцразвития Краснодарского края по итогам встречи. Более 70 выпускников программы уже занимают ключевые позиции в различных сферах, среди них представители Краснодарского края Сергей Крившенко и Дмитрий Сидоренко. Сергей Крившенко – ветеран с военным стажем, более 30 лет, участник СВО, удостоенный государственных наград. С октября прошлого года он назначен заместителем министра образования и науки Краснодарского края по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Дмитрий Сидоренко – уроженец Кубани с большим боевым опытом. С мая этого года он занимает должность заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 11 обращений от жителей Усть-Лабинского района. Среди основных вопросов – ремонт дорог, отсутствие уличного освещения, обрезка деревьев, ремонт крыши многоквартирного дома и проблемы медицинского обслуживания. По ряду обращений жителям были даны необходимые разъяснения. Остальные вопросы взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. В минувшую субботу в Усть-Лабинске состоялось знаменательное событие – запуск нового общегородского проекта «5 верст». Это регулярные бесплатные еженедельные забеги или прогулки на 5 километров, которые проводятся силами волонтеров. Депутат Усть-Лабинского городского поселения Константин Шеремет лично принял участие в старте, выразив свою поддержку инициативе, направленной на популяризацию здорового образа жизни и объединение горожан. Проект «5 верст» – это отличная возможность для всех желающих активно провести время на свежем воздухе, улучшить физическую форму и найти единомышленников. На итоговом совещании, посвященном завершению учебного года, собралось множество активных и талантливых представителей образовательной сферы. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева подвела итоги своей работы, представив ключевые достижения и поделившись ценными наработками. Мероприятие продолжилось докладом представителей муниципального координатора, где подробно было рассказано о тех направлениях, что показали наибольшую эффективность в уходящем году, и подведены итоги всех проектов, успешно запущенных в этом учебном году. Это позволило оценить общую картину прогресса и определить дальнейшие векторы развития. С сегодняшнего дня и по 31 мая в Краснодарском крае пройдет неделя, приуроченная к Всемирному дню без табака в медицинских учреждениях региона. Запланированы лекции, онлайн-занятия и другие мероприятия. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Кубани, акция направлена на повышение информированности о вреде курения и важности профилактики табакокурения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов. ОФМ. Радио. ОФМ. На 107.9 FM.

0: Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
6: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Солнечные панели теперь можно интегрировать в дизайн зданий. Солнечные панели больше не обязаны портить внешний вид зданий. Немецкие ученые нашли способ сделать их практически незаметными, при этом не жертвуя мощностью и сохраняя высокую эффективность работы самих поверхностей. Далее детальнее. Разработку представил Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера во Фрайбурге. Технология получила название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке InterSolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!
0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику вокруг. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сабсоревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: дома на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Слабинск. Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Минпросвещение России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передают РИА Новости. По словам министра, введение оценки поведения в школах является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Как добавил глава Минпросвещения, для советников, директоров по воспитанию, оценка поведения станет важным маркером, который поможет объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Введение платы за VPN-трафик в России отложили, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Также уточняется, что в настоящее время не существует документов, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов. При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик. Ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема. И в завершении выпуска почти половина, 43% опрошенных студентов в России планируют подрабатывать летом 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного VentureGo. Уже сейчас почти каждый второй опрошенный совмещает учебу с работой. 39% подрабатывают, еще 9% работают в штате по графику. При этом отношение к летней занятости у молодежи разное. 49% считают, что летом лучше отдыхать, 19% видят в подработке пользу и для дохода, и для самостоятельности, 14% называют ее хорошим способом занять себя, а 10% – возможностью получить первый опыт работы. Для студентов заработок часто связан не только с базовыми расходами. 36% хотят подработать, чтобы чаще ходить в кафе, рестораны, на выставки, в театры и другие места досуга. Еще 19% планируют заработать на крупные покупки или накопления. 14% – на ежедневные расходы, 13% – чтобы помочь семье и близким. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Она будет располагаться в Республике Алтай. Согласно пояснительной записке, Алтай обладает туристическим потенциалом. Власти рассчитывают, что создание игорной зоны поможет увеличить туристическую активность, что поспособствует развитию региона. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования. По оценке властей, игорная зона создаст около 1000 рабочих мест и будет ежегодно приносить бюджету не менее 300 миллионов рублей. Напомним, в России уже работают 5 игорных зон – в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, а также в Калининградской области. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год-году. Это следует из данных сервиса «Чек-индекс» компании-платформа ОФД, с которыми ознакомился «Коммерсант». Спрос на мангалы за тот же период сократился на 11%, розжиг на 10%, шампуры на 6%, древесный уголь на 4%. Среди навесные и майские праздники, по словам зампреда правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Леонова, это время, на которое приходится существенно. Доля продаж шашлыка. Снижение спроса, указывает господин Леонов, приведет к краткосрочным операционным рискам для производителей и переработчиков мяса. Среди них увеличение запасов, а также необходимость корректировать планы выпуска продукции и логистику поставок. И в завершении выпуска россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть туда на автомобиле. Кроме того, страна резко увеличила географию перелетов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: «Доктор Дент», Усть-Слабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабин FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов и замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края Роман Саев провели рабочую встречу. Она прошла прямо на территории будущего общественного пространства «Усть-Лабинская миля». Главные темы – как идет строительство объекта, соблюдаются ли сроки поставки и монтажа малых архитектурных форм. Отдельное внимание условиям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Именно благодаря победе в этом конкурсе Усть-Лабинская миля получила финансирование на 2026 год. Чиновники проверили, соответствуют ли работы и целям краевого проекта формирования комфортной городской среды. Юность и мудрость вместе делают мир лучше. Как студенты Усть-Лабинского колледжа поздравили ветеранов. В преддверии Дня детских общественных объединений активисты движения первых из местного колледжа пришли в совет ветеранов Усть-Лабинского района. Повод – праздник, но главная цель оказалась глубже. Студенты поздравили представителей старшего поколения и поблагодарили их за мудрость и преданность делу. Организаторы назвали эту встречу настоящим символом связи поколений. Она показала, ценности взаимопомощи и желание менять мир к лучшему по-прежнему объединяют и активную молодежь, и опытных наставников. В школе номер 7 Усть-Лабинска прошел урок безопасности. Тема «Уступи дорогу поездам». Ребятам напомнили, железная дорога – зона повышенной опасности. Начальник участка Александр Коровин объяснил школьникам, почему зацепинг смертелен и как правильно переходить пути. Всего несколько простых шагов, и вы в безопасности. Встреча прошла в теплой атмосфере, ученики задавали много вопросов. Главный совет от организаторов – берегите себя и своих близких. В Усть-Лабинском районе стартует необычный проект. Фонд «Вольное дело Юг» запускает паспорт туриста. Зачем он нужен и что дает? Это не просто красивый блокнотик. Паспорт туриста – ваш личный дневник путешествий по Усть-Лабинскому району и одновременно стильный гид. Чтобы превратить обычную экскурсию в квест, приезжайте в Александровскую крепость. Вы можете приезжать по главным местам в Усть-Лабинском районе и вместо обычного билета получать фирменный штамп в паспорте. Чем больше печатей соберете, тем ближе вы к почетному званию «Главный исследователь Усть-Лабинского района». Организаторы называют это целой экосистемой с VIP-пропуском для гостей. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Усть-Лабинск FM.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Спортивные события.
1: Баскетболисты ЦСКА одержали выездную победу над Локомотивом Кубанью 85-75 в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Благодаря такому результату армейцы упрочили свое лидерство в серии, счет 3-1 в пользу столичного клуба. После этой победы действующие чемпионы сделали серьезную заявку на выход в финал, до которого им осталось одержать всего одну победу. Следующий пятый матч серии состоится 23 мая в Москве. Футзальный клуб «Тюмень» в драматичном третьем матче полуфинальной серии Суперлиги на домашней площадке переиграл победителя регулярки КПРФ 7-6 в дополнительное время и стал первым финалистом чемпионата России. Этот успех принес тюменцам общую победу в полуфинальной серии со счетом 3-0. Во второй полуфинальной паре Норильский никель сократил отставание в серии от действующего чемпиона турнира «Ухты» после домашней победы 3-1. Общий счет противостояния 2-1 в пользу «Ухтин». Волгоградский «Ротор» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» 0-2 в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге. В другом переходном матче махачкалинская «Динамо» на выезде минимально переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0. Подопечные Василия Березуцкого повторили прошлогоднюю неудачу, снова начав стыковую серию с домашнего поражения. Ответные матчи пройдут 23 мая. «Акрон» в Самаре сыграет с «Ротором», а «Динамо» в Каспийске примет Урал. 14-летний Мирослав Киселев стал чемпионом России в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В этой дисциплине ему удалось обойти двукратного чемпиона Европы, опытного Никиту Шлейхера, который занял третье место. Ранее на этом турнире Киселев в паре с Александрой Кедриной выиграл золото еще и в синхронных прыжках с вышки. Воспитанник пензенской школы стал самым юным участником турнира. Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли челябинский ЧБК 74-61 в пятом матче финальной серии Суперлиги. Подмосковный клуб сократил отставание в серии, счет теперь 3-2 в пользу челябинцев. После большого перерыва гости перехватили инициативу и, успешно сыграв в обороне, создали себе задел в 10 очков, а к середине заключительной четверти и вовсе довели разницу до 14 баллов. Шестой матч, который пройдет в «Химках» 23 мая, также может сделать ЧБК чемпионом страны в случае победы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
7: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Президент Владимир Путин встретился с выпускниками кадровой программы «Время героев». Проект помогает ветеранам СВО реализовать себя в государственной и общественной деятельности, сообщили в Министерстве труда и соцразвития Краснодарского края по итогам встречи. Более 70 выпускников программы уже занимают ключевые позиции в различных сферах, среди них представители Краснодарского края Сергей Крившенко и Дмитрий Сидоренко. Сергей Крившенко – ветеран с военным стажем более 30 лет, участник СВО, удостоенный государственных наград. С октября прошлого года он назначен заместителем министра образования и науки Краснодарского края по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Дмитрий Сидоренко – уроженец Кубани с большим боевым опытом. С мая этого года он занимает должность заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 11 обращений от жителей Усть-Лабинского района. Среди основных вопросов – ремонт дорог, отсутствие уличного освещения, обрезка деревьев, ремонт крыши многоквартирного дома и проблемы медицинского обслуживания. По ряду обращений жителям были даны необходимые разъяснения. Остальные вопросы взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. В минувшую субботу в Усть-Лабинске состоялось знаменательное событие – запуск нового общегородского проекта «5 верст». Это регулярные бесплатные еженедельные забеги или прогулки на 5 километров, которые проводятся силами волонтеров. Депутат Усть-Лабинского городского поселения Константин Шеремет лично принял участие в старте, выразив свою поддержку инициативе, направленной на популяризацию здорового образа жизни и объединение горожан. Проект «5 верст» – это отличная возможность для всех желающих активно провести время на свежем воздухе, улучшить физическую форму и найти единомышленников. На итоговом совещании, посвященном завершению учебного года, собралось множество активных и талантливых представителей образовательной сферы. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева подвела итоги своей работы, представив ключевые достижения и поделившись ценными наработками. Мероприятие продолжилось докладом представителей муниципального координатора, где подробно было рассказано о тех направлениях, что показали наибольшую эффективность в уходящем году, и подведены итоги всех проектов, успешно запущенных в этом учебном году. Это позволило оценить общую картину прогресса и определить дальнейшие векторы развития. С сегодняшнего дня и по 31 мая в Краснодарском крае пройдет неделя, приуроченная к Всемирному дню без табака в медицинских учреждениях региона. Запланированы лекции, онлайн-занятия и другие мероприятия. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Кубани, акция направлена на повышение информированности о вреде курения и важности профилактики табакокурения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. In every way, this time I mean it, if I didn't say it.

0: радио. Реклама на УФМ.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918 47 4 8 7. 918 47 4 8 7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8 909 444 59 62.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: радио УФМ. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: Доктор Дент. Усть-Лабинск. Улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в Доктор Дент.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Глаза закроешь.
1: А мне так хочется его обнять.
2: Между Нью-Йорком и Москвой тебя так просто потерять.
3: Нам говорят, что мы так похожи.
4: Похожи с тобой.

0: новости страны и мира. О главном.
1: К 2028 году в России планируется ввести обязательную государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба правительства. К 2028 году МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности, сообщает ведомство. Сегодня за курсом доллара следит только каждый пятый россиянин, за евро каждый восьмой. Это показал Суперджоп, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На этом фоне интерес экономически активных граждан к валютным котировкам продолжает падать. Сегодня за долларом следят 19%. В апреле 2024 года было 23%, за евро 13%, был 21%. Оба показателя самые низкие за всю историю наблюдений. При этом мужчины значительно чаще женщин следят за валютными курсами. 27% против 11%, соответственно, по доллару, и 17% против 9% по евро. И в завершении выпуска. Современная российская молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние 100 лет. Именно это является основной причиной снижения рождаемости, заявил эксперт по демографии Сергей Галиев. По его словам, к сегодняшней ситуации население шло плавно. Речи о каком-то внезапном провале не идет. Это общая динамика постепенного снижения рождаемости и нарастания кризиса семьи. У нас ежегодно сокращается количество семей, а количество одиноких людей растет, особенно среди молодежи, пояснил эксперт. Молодые мужчины у нас одинокие в 60% случаях, женщины в 40%. Такого не было никогда за последние 100 лет. По его мнению, факт того, что сегодняшняя молодежь стала самой одинокой за последний век, во многом связан с развитием технологий, причем сами молодые люди не особо осознают эту проблему. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: UFM.
1: Реклама на UFM. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта. Огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс». Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
5: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
6: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
7: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
8: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
9: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке Intersolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов и замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края Роман Саев провели рабочую встречу. Она прошла прямо на территории будущего общественного пространства «Усть-Лабинская миля». Главные темы – как идет строительство объекта, соблюдаются ли сроки поставки и монтажа малых архитектурных форм. Отдельное внимание условиям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Именно благодаря победе в этом конкурсе Усть-Лабинская миля получила финансирование на 2026 год. Чиновники проверили, соответствуют ли работы целям краевого проекта формирования комфортной городской среды. Юность и мудрость вместе делают мир лучше. Как студенты Усть-Лабинского колледжа поздравили ветеранов. В преддверии Дня детских общественных объединений активисты движения первых из местного колледжа пришли в Совет ветеранов Усть-Лабинского района. Повод – праздник, но главная цель оказалась глубже. Студенты поздравили представителей старшего поколения и поблагодарили их за мудрость и преданность делу. Организаторы назвали эту встречу настоящим символом связи поколений. Она показала, ценности взаимопомощи и желание менять мир к лучшему по-прежнему и объединяют и активную молодежь, и опытных наставников. В школе номер 7 Усть-Лабинска прошел урок безопасности. Тема «Уступи дорогу поездам». Ребятам напомнили, железная дорога – зона повышенной опасности. Начальник участка Александр Коровин объяснил школьникам, почему зацепинг смертелен и как правильно переходить пути. Всего несколько простых шагов, и вы в безопасности. Встреча прошла в теплой атмосфере, ученики задавали много вопросов. Главный совет от организаторов – берегите себя и своих близких. В Усть-Лабинском районе стартует необычный проект. Фонд «Вольное дело Юг» запускает паспорт туриста. Зачем он нужен и что дает? Это не просто красивый блокнотик. Паспорт туриста – ваш личный дневник путешествий по Усть-Лабинскому району и одновременно стильный гид. Чтобы превратить обычную экскурсию в квест, приезжайте в Александровскую крепость. Вы можете приезжать по главным местам в Усть-Лабинском районе и вместо обычного билета получать фирменный штамп в паспорте. Чем больше печатей соберете, тем ближе вы к почетному званию «Главный исследователь Усть-Лабинского района». Организаторы называют это целой экосистемой с VIP-пропуском для гостей. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

В городе пахнет только тобою. Низ живота наполняет любовью. Море улыбок и море желаний. Времени нет и нет расстояний. Воздух вокруг ни на что не похожий. Нет ни машин, ни случайных прохожих.

0: Радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Она будет располагаться в Республике Алтай. Согласно пояснительной записке, Алтай обладает туристическим потенциалом. Власти рассчитывают, что создание игорной зоны поможет увеличить туристическую активность, что поспособствует развитию региона. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования. По оценке властей, игорная зона создаст около 1000 рабочих мест и будет ежегодно приносить бюджету не менее 300 миллионов рублей. Напомним, в России уже работают 5 игорных зон в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, а также в Калининградской области. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год к году. Это следует из данных сервиса «Чек-индекс» компании-платформа ОФД, с которыми ознакомился «Коммерсант». Спрос на мангалы за тот же период сократился на 11%, розжиг на 10%, шампуры на 6%, древесный уголь на 4%. Среди навесные и майские праздники, по словам зампреда правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, это время, на которое приходится существенно. Доля продаж шашлыка. Снижение спроса, указывает господин Леонов, приведет к краткосрочным операционным рискам для производителей и переработчиков мяса. Среди них увеличение запасов, а также необходимость корректировать планы выпуска продукции и логистику поставок. И в завершении выпуска: россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть туда на автомобиле. Кроме того, страна резко увеличила географию перелетов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио. Радио. УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
4: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
5: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
4: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
5: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Президент Владимир Путин встретился с выпускниками кадровой программы «Время героев». Проект помогает ветеранам СВО реализовать себя в государственной и общественной деятельности, сообщили в Министерстве труда и соцразвития Краснодарского края по итогам встречи. Более 70 выпускников программы уже занимают ключевые позиции в различных сферах. Среди них представители Краснодарского края Сергей Крившенко и Дмитрий Сидоренко. Сергей Крившенко – ветеран с военным стажем более 30 лет, участник СВО, удостоенный государственных наград. С октября прошлого года он назначен заместителем министра образования и науки Краснодарского края по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Дмитрий Сидоренко – уроженец Кубани с большим боевым опытом. С мая этого года он занимает должность заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 11 обращений от жителей Усть-Лабинского района. Среди основных вопросов – ремонт дорог, отсутствие уличного освещения, обрезка деревьев, ремонт крыши многоквартирного дома и проблемы медицинского обслуживания. По ряду обращений жителям были даны необходимые разъяснения. Остальные вопросы взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. В минувшую субботу в Усть-Лабинске состоялось знаменательное событие – запуск нового общегородского проекта «5 верст». Это регулярные бесплатные еженедельные забеги или прогулки на 5 километров, которые проводятся силами волонтеров. Депутат Усть-Лабинского городского поселения Константин Шеремет лично принял участие в старте, выразив свою поддержку инициативе, направленной на популяризацию здорового образа жизни и объединение горожан. Проект «5 верст» – это отличная возможность для всех желающих активно провести время на свежем воздухе, улучшить физическую форму и найти единомышленников. На итоговом совещании, посвященном завершению учебного года, собралось множество активных и талантливых представителей образовательной сферы. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева подвела итоги своей работы, представив ключевые достижения и поделившись ценными наработками. Мероприятие продолжилось докладом представителей муниципального координатора, где подробно было рассказано о тех направлениях, что показали наибольшую эффективность в уходящем году, и подведены итоги всех проектов, успешно запущенных в этом учебном году. Это позволило оценить общую картину прогресса и определить дальнейшие векторы развития. С сегодняшнего дня и по 31 мая в Краснодарском крае пройдет неделя, приуроченная к Всемирному дню без табака в медицинских учреждениях региона. Запланированы лекции, онлайн-занятия и другие мероприятия. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Кубани, акция направлена на повышение информированности о вреде курения и важности профилактики табакокурения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
7: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
8: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
9: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автовладельцы смогут вернуть деньги за полис ОСАГО, если купили его ошибочно или передумали до начала действия договора. Новые правила, разработанные Центробанком, сейчас проходят обсуждение. При оформлении страховки покупатель может ошибиться при заполнении данных или уже после покупки найти более выгодное предложение от другой компании. Раньше в подобных случаях людям часто отказывали в возврате. Теперь Центробанк предлагает сделать право отказаться от купленной страховки обязательным. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. По данным консалтингового агентства Frank RG, в апреле кредиты на новые автомобили выдавали в среднем под 9,7%. Для сравнения, в октябре 2024 показатель был на уровне 17%. По подержанным машинам ставки выше. Сейчас около 21%. На пике средние цифры достигали 27%. А по рисковым категориям населения без официальной работы с высокой зарплатой еще больше. Таможня усилила контроль за автомобилями, которые ввозят с регистрации на физлица. Во Владивостокском отделении рассказали, что сейчас внимательно сверяют паспортные и другие данные покупателей в документах. Если покупаете машину из Японии, Кореи или Китая самостоятельно и ввозите для себя, проблем быть не должно. Если же сделку ведет фирма, а документы для экономии на растаможке оформляются на подставное лицо, могут быть проблемы. Вплоть до уголовного наказания, если следствие посчитает покупателя участником преступной схемы. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
0: Радио

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333-8813.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Введение платы за VPN-трафик в России отложили. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Также уточняется, что в настоящее время не существует документов, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов. При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик. Ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема. В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе социального фонда. Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов, говорится в сообщении. Пересмотр отказов, сделанных в 2026 году, будет сделан автоматически. Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить с 22 мая. В среднем по стране пособие для многодетных семей составляет 9200 рублей на человека. И в завершении выпуска. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей. Report Inform.

0: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. УФМ на 107, на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радіо УФМ. 107.9 FM.

0: радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы. Под клетчатым плетом и грома рассвет кончат.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мой